Бабуго. Кабо дали шуруду, пикишу коси, когда нас учила тело и моя регуляр его себе стигула, и пекеду, ну, кусозрев, кусозрев, кусозрев, кусозрев.